0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: Луна, быть может, ты не хочешь убивать, но как ей не убежать нам от судьбы.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем обсуждать темы, связанные со школой. Почему одним детям страшно идти в школу, а другие ждут, не дождутся этого дня? Как правильно настроить детей на школу? Сегодняшняя тема.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Совсем скоро прозвучит первый звонок, и многие родители уже начинают готовить детей в школе. Но часто, сами того не замечая, готовят их к тревоге. «Не балуйся, учитель будет ругать, теперь начнется серьезная жизнь» и так далее. Знакомые фразы. Нам кажется, что так мы воспитываем ответственность, а ребенок слышит совсем другое. Школа – это место, где страшно ошибаться. Психологи говорят, отношение ребенка к школе во многом формируется еще до первого учебного дня, и зависит оно прежде всего от того, как о школе говорят взрослые. Попробуйте заменить пугающие фразы на поддерживающие. Вместо «будешь плохо учиться, станешь дворником», скажите: «в школе ты узнаешь много нового и найдешь друзей». А слова как «смотри, не опозорь меня», «я горжусь тобой уже сейчас» вселяют у ребенка страх и тревогу. Очень важно объяснить ребенку, что ошибаться – это нормально. Никто не рождается с красивым почерком или знанием таблицы умножения. Даже взрослые ошибаются каждый день. Ошибка – часть обучения. Еще один совет – не создавайте из школы культ. Если все разговоры дома только об оценках, уроках и успехах, ребенок начинает думать, что его любят только за хорошие результаты. А ведь детям важно знать. Их ценят не за пятерки, а просто потому, что они наши дети. И обязательно расскажите о том, что в школе будет интересно. Новый рюкзак, красивые тетради, перемены, друзья, творчество, спортивные игры. Пусть у ребенка появится чувство любопытства, а не ожидание экзамена длиной в 12 лет. Если ребенок говорит «не страшно», не отвечайте «не бойся». Лучше скажите «я понимаю, что тебе немного тревожно». Это нормально. Когда начинается что-то новое, многие волнуются, но я рядом, и вместе мы обязательно справимся. И самое главное – сохраняйте спокойствие сами. Родительское спокойствие передается детям гораздо быстрее, чем любые слова. Если мама и папа уверены, что школа – это новый и интересный этап жизни, ребенок тоже будет воспринимать ее именно так. Пусть 1 сентября станет не днем испытаний, а днем открытий. Ведь школа – это не только место, где учатся читать и писать. Это место, где дети учатся дружить, мечтать, преодолевать трудности и верить в свои силы. Хочу сказать всем родителям первоклашек, вы справитесь. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой. Радио «Азия плюс». Бару еще не дан. «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: بیرو زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
0: موزیکا с температурой +30 Азия плюс

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что, все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.

уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на herat.dj.
11: Мегачипс Харида. Яке ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбастей мегачипс дар сомони и мегачипс нуха диджей бакайгир.
13: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
14: برخمی 94-888-888 فیریست.
15: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41.
16: так звучит радио Азия Плюс.
17: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: прошу.
1: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Продолжаем обсуждать темы, связанные со школой. Почему одним детям страшно идти в школу, а другие ждут, не дождутся этого дня? Как правильно настроить детей на школу? Сегодняшняя тема.
1: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
2: Совсем скоро прозвучит первый звонок, и многие родители уже начинают готовить детей в школе. Но часто, сами того не замечая, готовят их к тревоге. «Не балуйся, учитель будет ругать, теперь начнется серьезная жизнь» и так далее. Знакомые фразы? Нам кажется, что так мы воспитываем ответственность, а ребенок слышит совсем другое. Школа – это место, где страшно ошибаться. Психологи говорят, отношение ребенка к школе во многом формируется еще до первого учебного дня, и зависит оно прежде всего от того, как о школе говорят взрослые. Попробуйте заменить пугающие фразы на поддерживающие. Вместо «будешь плохо учиться, станешь дворником», скажите: в школе ты узнаешь много нового и найдешь друзей. А слова как «смотри, не опозорь меня», «я горжусь тобой уже сейчас» вселяют в ребенка страх и тревогу. Очень важно объяснить ребенку, что ошибаться – это нормально. Никто не рождается с красивым почерком или знанием таблицы умножения. Даже взрослые ошибаются каждый день. Ошибка – часть обучения. Еще один совет – не создавайте из школы культ. Если все разговоры дома только об оценках, уроках и успехах, ребенок начинает думать, что его любят только за хорошие результаты. А ведь детям важно знать. Их ценят не за пятерки, а просто потому, что они наши дети. И обязательно расскажите о том, что в школе будет интересно. Новый рюкзак, красивые тетради, перемены, друзья, творчество, спортивные игры. Пусть у ребенка появится чувство любопытства, а не ожидание экзамена длиной в 12 лет. Если ребенок говорит «не страшно», не отвечайте «не бойся». Лучше скажите «я понимаю, что тебе немного тревожно». Это нормально. Когда начинается что-то новое, многие волнуются, но я рядом, и вместе мы обязательно справимся. И самое главное – сохраняйте спокойствие сами. Родительское спокойствие передается детям гораздо быстрее, чем любые слова. Если мама и папа уверены, что школа – это новый и интересный этап жизни, ребенок тоже будет воспринимать ее именно так. Пусть 1 сентября станет не днем испытаний, а днем открытий. Ведь школа – это не только место, где учатся читать и писать. Это место, где дети учатся дружить, мечтать, преодолевать трудности и верить в свои силы. Хочу сказать всем родителям первоклашек – вы справитесь. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
3: Улами дакик.
4: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куни хои гайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.J. 5.
5: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی وانمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: سرخط خبرها.
6: تاجیکستان در تأسیس نظامی به حسابگیری ذخیره های آب در آسیای مرکزی شرکت میکند. هلاکت یک شهروند کشور در پی حمله پهپادی به تاتارستان. کولومبیا بر اثر زمین لرزه شدید حالت فوق‌العاده ملی اعلام کرد. در تاجیکستان فستیوال یکمی بین‌المللی صنعت سیرک برگزار می‌شود. در جمهوری تا 13 آگوست خطر فرامدنی سیل‌های منطقه‌ای باقی می‌ماند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
7: آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
8: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыши так любят пересыпать крупу, плескаться в воде, мять тесто или часами возиться в песочнице? Нам, взрослым, кажется, что это просто беспорядок. Но на самом деле в этот момент мозг малыша выполняет огромную работу. Сенсорная интеграция. Что это такое и в чем ее польза? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждое прикосновение к новому материалу, мягкому, шершавому, теплому, прохладному или сыпучему, помогает ребенку лучше понимать окружающий мир. Такой процесс называется сенсорной интеграцией. Простыми словами, это способность мозга получать информацию от органов чувств, обрабатывать ее и правильно на нее реагировать. Именно поэтому игры с водой, песком, фасолью, рисом или различными тканями – это не просто развлечение для маленького ребенка. Они развивают мелкую моторику, внимание, координацию движений, речь и даже помогают малышу учиться концентрироваться и спокойнее воспринимать новые впечатления. Организовать такие игры совсем несложно. Насыпьте в контейнер рис или фасоль и спрячьте внутри небольшие игрушки. Предложите малышу найти их. Во время купания переливайте воду из стаканчика в стаканчик. Давайте ребенку трогать разные ткани, листья, шишки, разные текстуры. И обязательно называйте, какие они – гладкие, колючие, мягкие, твердые. Главное правило – это безопасность. Все материалы должны соответствовать возрасту ребенка, а игры проходить только под присмотром взрослых. Помните, для малыша развитие происходит не только с книжками и карточками. Иногда самый ценный урок – это возможность потрогать, пересыпать, размазать, исследовать мир собственными руками. Ведь именно через такие простые открытия ребенок растет, учится и каждый день становится уверенней. Чтобы малыш чувствовал себя уверенно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио Азия Плюс.
3: Бару еще не дан.
2: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: И целая команда из двух человек уже тут у микрофонов, чтобы, естественно, пожелать вам приятного дня и сопровождать вас сегодня в течение ваших трудовых задач. Здесь в студии Андрей Соколов, друзья, я вас приветствую, и Лола Назарова. Вот так вот. Всем приятного и хорошего дня.
1: Всем привет, друзья, всем потрясающего настроения желаю, море положительных эмоций на весь сегодняшний день, чтобы хватило до самого позднего вечера. Ну и, конечно же, мы здесь для того, чтобы вас сопровождать, чтобы вас бодрить, вдохновлять, направлять и все это делать на протяжении ближайших трех часов. Поэтому присоединяйтесь, давайте сегодня, как и обычно, вместе откроем второе дыхание.
0: Да, мне кажется, это уже хорошая традиция такая, и мы открываем второе дыхание здесь у себя на работе, и вы, надеюсь, тоже. Вот такой вот совместный. Местное времяпрепровождение. Друзья, ну а мы пока сделаем небольшую остановку в виде курса валют и скоро вернемся и продолжим наше общение, друзья.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лари гурҷи 3.53 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.4 дирам, як манати туркмани 2.64 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз як доллари амрикои 9.25 дирам, як евро 10.68 дирам ва як рубли русӣ 11.1 дирам арзиш дорад. Карол Дженин панч малакаи муҳимтаринро барои комёбӣ ва муваффақият чунин мушаххас кардааст. Тамаркузи дуруст, эҳтиёткорӣ, ташкили дурусти кор, бархурди оқилона ва муоширати хуб. Ба андешаи шумо барои комёбӣ боз чӣ малакаву истеъдод дар кор аст?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решила остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин.
4: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیار
7: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
9: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
0: رقم تلفونی دوره رکلاما 41-41
10: رادیو سا وکوسم وستوکا
11: Азия Плюс
10: Радіо Азія Плюс

0: سرخطی خبرها.
1: امام علی رحمان بینوی نوی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را افتتاح نمود. در میان زخمیان حمله پهپادی با تاتارستان شهروندان تاجیکستان دیده نمی‌شوند، گفت وزارت کارهای خارجه. دونالد ترامپ خبر داد که برای از نو آغاز کردن حمله های وسیع مقیاس علیه ایران شتاب ندارد. در ناحیه میرسید علی همدانی زیرگاهی نوی برقی به استفاده داده می شود. در دوشنبه فرومی بین المللی سیاحی استوار برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ایجیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Шок-контент.
4: Все безумие мира за 3 минуты.
5: Ну, приветствуем, друзья. Снова возвращаемся в эту замечательную светлую студию. Желаю вам хорошего настроя. И давайте узнаем, что безумного произошло за это время в мире. Слушай, вот, Лол, обычно как бывает, когда тебя встречают в аэропорту? Ну, как правило, кто-то ждет тебя с цветочками в руках. Ну, если давно не видел сам собой.
6: Я вообще считаю, что хорошо, если встречают, понимаешь?
5: Это тоже плюс, да, согласен.
6: Да, я тоже неоднократно была свидетелем.
5: Нет, встречают же таксисты, встречают таксисты. Подвезти.
6: С шариками там бывает. Бывают родственники, что-то придумывают. Но меня, ты знаешь, несколько раз забыли в аэропорту, поэтому для меня, если
5: забыли,
6: это уже отлично. Да, то есть просто вот обещали встретить.
5: Сколько лет ты прожила, когда тебя забыли в аэропорту, скажи, пожалуйста.
6: Ну, это первый раз было, я еще была студенткой, и мне было так обидно, и я прям очень долго переживала по этому поводу. А второй раз уже в более сознательном возрасте, конечно, я не стала отчаиваться, сама добралась, как бы, ну, забыли, ничего страшного.
5: Окей, хорошо, бывает и такое, да, грустная история. Но давай сейчас отправимся в Малайзию. Там встреча в аэропорту, каждый раз она разная, каждый раз она интересная, причем не простая, а в интересных костюмах. Жительница Малайзии, которой нередко приходится ездить в командировки, каждый раз заинтригована, кто именно встретит в аэропорту ее в этот раз. Дело в том, что супруг женщины радует жену не только привычными букетами, но и креативными образами. Он одевается в смешные костюмы.
6: Молодец! Креативом подошел.
5: Слушай, может быть, он просто аниматором заданию. Работает, просто в своем пришел, вот
6: а
5: так вот, ты знаешь,
6: быть,
5: да?
6: Чтобы не опоздать, да, уже не тратит время на переодевание, и такое может быть. Но в любом случае, вернувшаяся, конечно же, супруга видит то лягушку, то динозавра, то медведя, то еще какого-то интересного персонажа. Вот в первый самый раз, конечно, она была смущена и даже немного шокирована. В то же время, конечно, была счастлива и растрогана. Теперь она уже привыкла к выходкам своего супруга, который заявляет, что всего лишь хочет повысить любимое настроение и помочь забыть ей об усталости после командировки.
5: А, какой молодец. Ну, позже иногда для счастья действительно не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов ради тебя просто вот элементарно в аэропорт прийти в костюме лягухи. Это не шутка, друзья, чистая правда. А с другой стороны, ты знаешь, такого человека всегда можно будет увидеть. Ты сразу понимаешь, что тебя вот тиранозавр встречает. О, это мой муж, сразу подумает девушка.
6: Если что-то необычное в толпе заметил, то все уже можно спокойно, да, расслабиться, да. Значит, есть вот тот самый человек, который тебя встречает. Но на самом деле ты правильно сказал, ты знаешь, могут быть и другие варианты. Смотри, во-первых, он может быть аниматором.
5: Да, я приходить. Думаю, в своем просто приходит.
6: Во-вторых, он просто может, ну, я не знаю, проспорить. Может быть, у них каждый раз перед командировкой какой-то спор, да, и вот как с друзьями
5: вечно проигрывает.
6: Да, он вечно проигрывает, вот такой вот бедолага, и в очередной раз вот вынужден, да, там что-то на себя надевать. Еще может быть вариант, знаешь, я вспомнила шутку, есть же шутка, когда две подруги разговаривают, и одна говорит, мой муж такой внимательный в последнее время, он меня так балует. И подруга спрашивает, а что случилось, в чем дело? Она говорит, да не знаю, я недавно книгу купила интересную почитать, «Яды» называется. Вот вот понимаешь, здесь тоже может быть такая ситуация. То есть, если там что-то у них происходит такое интересненькое, здесь как бы вот могут быть последствия.
5: Зато каждый раз у тебя совершенно новый персонаж. Ну что, интересный подход, конечно же. Я думаю, что эта история, я думаю, еще продолжится. Чувствую, мы скоро еще продолжение узнаем, я думаю, и обязательно расскажем, что происходит с этой парочкой. Ну ладно, дорогие друзья, вот такая интересная история. Пусть такая и вас встречают в аэропорту. Ну ладно, пусть хотя бы вас встречают в аэропорту.
6: Да, вот я вот, хотела дорогие сказать, друзья. Чтобы прям встречали. Там даже уже и не шарики, и не вот эти костюмы динозавров. Главное, что есть кому встретить, и
5: самое
6: вас
5: главное,
6: ждут.
5: Самое главное, тем более в незнакомом городе. Ну а, друзья, мы делаем остановку в виде, конечно же, мира в цифрах. Друзья, давайте узнаем самое интересное, что есть и в целом, и в нашем мире, и в целом, дорогие друзья, какими интересными бывают цифры, друзья, тоже узнаем прямо сейчас, а мы вернемся совсем же скоро к вам и продолжим наше общение.
2: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афсалият хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Навад.
0: Дар Испания ширкатҳо барои назорати кормандоне, ки бо сабаби беморӣ дар рухсатиянд, ҳарчи бештар ба детективҳои хусусӣ муроҷиат мекунанд. Тибқи маълумоти рӯзномаи Испании El País, тақрибан дар 90% ҳолатҳое, ки ширкатҳо чунин тафтишотро фармоиш медиҳанд, гумони суистифода аз рухсатии беморӣ тасдиқ мешавад. Масалан, як кормандро, ки бо сабаби осеби пой дар рухсатии беморӣ қарор дошт, дар як чорабинии варзиши сабт карданд. Корманди дигар ҳангоми рухсатии беморӣ ба сохтмони хона машғул буд. Шахси сеюме, ки расман барои табобати депрессия рухсати беморӣ гирифта буд, дар як бар пайдо шуд. Ба гуфтаи детективҳои Испанӣ, айни замон тақрибан 80% фармоиши онҳо ба тафтиши рухсатиҳои бемории шубҳанок марбутанд. Ҷолиб аст, ки агар дар Тоҷикистон ҳам корфармоён барои санҷидани кормандони дар рухсати беморӣ қарор дошта детектив қарор мекарданд, ба фикри шумо чӣ ҳолат бештар сабт мешуд?
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
7: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
2: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hirad.dj.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Челюяк, челюяк.
7: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
8: Не переживай, есть выход.
7: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
8: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
9: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
10: «Спи, моя радость, усни». Помнишь эту песню из детства?
11: Конечно, кто же ее не помнит? Да. «Спокойной ночи, малыши» всегда заканчивалась этой песенкой. И пока мы ее не вот пропевали до конца, мы уходили ложиться спать.
10: Именно так. А бывало в детстве, что еще и мама нас укачивала в кроватке. Да вообще, в принципе, этот метод очень действенный, дорогие друзья. И вот, конечно же, подумали производители кроватей, подумали, а штука-то классная. Вот в детстве же нас убаюкивали. А почему сейчас невозможно это применить?
11: Уже во взрослом возрасте.
10: Конечно, кровать, которая укачивает взрослого человека, это реальная категория слип-технологии, друзья, устройство, по сути, это такая большая колыбель, специально моторизированное основание, очень она медленно и плавно двигает матрас, создавая ощущение легкого такого некого покачивания, друзья. Вот такой вот интересный гаджет у нас сегодня будет.
11: Да, интересно, современный пример Morning Cresta. Производитель описывает, у нее моторизированное основание с режимом Cradle Motion, движение колыбели, а также регулировку положения тела, режима Zero Gravity, аудиоподсветку и другие функции для расслабления.
10: Какие умные,
11: вот,
10: громкие слова.
11: Интересно, да, интересно, сколько всего, оказывается, туда как-то смогли, да?
10: Да, да, да, именно так. Вот, кстати, как все это работает, тоже расскажем, как все это устроено. В основании кровати установлены электромоторы, они не тянут человека, как массажное кресло, а создают очень медленное такое повторяющееся движение. Оно должно быть достаточно мягким, чтобы человек практически перестал его замечать. Идея здесь такая же, как у детской колыбельки или гамака. Ритмичные движения воздействуют на такую вестибулярную систему, которая отвечает за восприятие движения и положение тела. Интересно, что концепция существует уже довольно давно. Например, Rocket Bed, кстати говоря, показывали еще на выставке технологии в 2018 году. Эта система установилась под обычную кровать и превращала ее в медленно качающуюся такую большую колыбельку. Так что это не совсем, как говорится, все такое прям супер-пупер новое.
11: Да, ну вот ты знаешь, все равно, наверное, кто-то задавался вопросом, зачем вообще укачивать взрослого человека.
10: Согласен.
11: Потому что, на первый взгляд, это кажется, немного странным, действительно. Да немного, и гаджет много. Такой, да, не особо вроде как нужен. Но у идеи есть, оказывается, и научная основа. В исследовании Женевского университета 18 молодых здоровых участников спали одну ночь на неподвижном неподвижной обычной кровати, ну а другую ночь на специальной кровати, которая плавно раскачивалась всю ночь и укачивала участников. Частота движений составляла там примерно 0,25 ГГц, то есть один полный цикл покачивания примерно каждые 4 секунды. И исследователи обнаружили, что покачивание было связано с более стабильным, глубоким сном и изменениями определенных мозговых ритмов. Также участники показали улучшение в тестах на запоминание после сна. Вот, оказывается,
10: да, как. То есть медленное движение, вестибулярная система получает ритмичный сигнал, мозговые ритмы во время сна лучше синхронизируются, сон может становиться более стабильным. Вот так вот они посчитали. Как это ощущается? Это не должно, конечно, напоминать аттракцион или корабль во время шторма. Скорее ощущение, будто бы лежите, очень медленно качаетесь на гамаке, дорогие друзья. Все вот именно так. Ну а все-таки, друзья, если рассматривать вот эту качающую или укачивающую кровать с точки зрения безопасности, то это отличный пример того, как технологии пытаются решить очень простую проблему максимально сложными вещами, друзья. Но почему все-таки такая кровать может быть и бесполезной, по сути?
11: Ну, конечно, может. Ну, во-первых, человек хорошо, что и без этого умеет все-таки засыпать, особенно
10: да,
11: взрослый,
10: такое.
11: Уставший человек, мы все это прекрасно знаем.
10: Да, это
11: там уже ничего не нужно.
10: Полуживое состояние, когда ты просто падаешь на кровать и забываешь, кто ты, где ты, и все.
11: Конечно. Ну и вопрос даже не возникает, действительно ли большинству людей нужен вот этот электромотор под матрасом, чтобы уснуть. Конечно, нет. Для здорового человека нормальный сон обычно вообще не требует никакого механического укачивания.
10: Да, вообще очень дорогое решение простой задачи вместо обычной кровати является сложная конструкция с моторами, электроникой, пультом, подсветкой и еще и приложением, кстати говоря. Все это ради функции, которые многие вообще не почувствуют никакой, по сути, необходимости. Мне
11: конечно.
10: Кажется, редко вообще даже включать будешь эту функцию.
11: Уже просто не до нее, может быть.
10: Да,
11: а еще исследования покачивания во время сна показали, что да, эффект действительно существует, но это не означает, что такая кровать автоматически улучшит сон каждого человека. Потому как одному покачивание покажется приятным, ну а вот другому раздражающим.
10: Согласен. А если, допустим, в этой кровати двое спите, к примеру говоря.
11: Двое качаются, да?
10: Нет, ну, допустим, супруги, да, вот приобрели вот эту кровать. Кому-то нравится, когда все это качается, кому-то нет.
11: Ну, у кого-то слушай, голова закружилась.
10: У кого-то голова просто закружится, да. Ну вот очень странно. Еще одна вещь, которая может сломаться, у обычной кровати много технологических всяких проблем. Здесь появятся и моторы, и механизмы, и электроника. Все это может выйти из строя. И, конечно же, это все потенциально потом придется еще и ремонтировать, и неизвестно, где вы найдете мастера, который сможет это починить. Мне кажется, потом будете использовать ее просто как обычную кровать. Вот
11: да,
10: вот.
11: Кстати, вот против тоже есть как раз тот самый вариант, про который ты сказал, потому что если, допустим, там уже два человека, то одному это, возможно, поможет уснуть, а второго будет настолько раздражать, что вот эта кровать постоянно там раскачивается, что он просто не сможет спать. Поэтому для двухспальной кровати это довольно существенный недостаток все-таки, если стороны матраса не управляются независимо друг от друга.
10: Да, а еще напоследок скажем, что это лишь кровать решает какие-то определенные симптомы, но не проблему, друзья. Если человек плохо спит, это может быть из-за стресса, режима неправильного, много кофеина, возможно, было выпито перед сном, шума или других факторов, которые качающаяся кровать или убаюкивающая кровать сама по себе эти проблемы не устранит. Ну, в общем, технологично, прикольно, интересно, но как-то, мне кажется, не совсем нужно. Как-то так, дорогие друзья. А ты знаешь, мне кажется, можно самый простой способ купить себе. Знаешь, сейчас есть еще эти водяные матрасы, когда ты, и ты так плаваешь,
11: совсем
10: всегда покачиваешься.
11: Я пробовала спать на таком матрасе. Ты знаешь, хочу тебе сказать, это максимально неудобно. К этому так долго нужно привыкать. Ты постоянно сползаешь.
10: Как будто бы плаваешь.
11: Да, ты постоянно сползаешь с этого матраса, а ночью вообще можешь вот при повороте просто грохнуться, если особенно он высокий все-таки.
10: Да.
11: Ну, в общем, нет, это не для всех.
10: А если
11: однозначно
10: будет пробоина, то можно еще и захлебнуться немножко, да. Ну ладно, шутка, конечно. Дорогие друзья, вот такая кровать, такие технологии, они уже вот внедряются даже в такие вот, казалось бы, довольно-таки обычные вещи. Ну, в любом случае, друзья, вы всегда будете знать о самых интересных новинках, прослушая нашу технологику. Ну, а сейчас будем, друзья, просто наслаждаться музыкой и другими рубриками в эфире радиостанции «Азия Плюс». Вернемся уже в следующем часу, друзья.

0: на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیمار را غذای موافق کند درست. بی تربیت ضعیف توانا نمی شود. سیدا
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: Ой, ну что, дорогие друзья, это снова мы, конечно, ну а кто же еще? Действительно, те самые говорящие голоса, хотел сказать. Ну, можно и так сказать, говорящие голоса. Я новое слово придумал, дорогие друзья, из вашего радиоприемника. Это те самые люди, которые бодрят и сопровождают вас в течение дня. Здесь в студии Андрей Соколов, дорогие друзья, Лола Абназарова. Вливаемся и, конечно же, совершаем для вас очередной трудовой подвиг. Это второй час второго дыхания. Всем привет и добро пожаловать.
1: Добро пожаловать, хорошего настроения вам желаю. Желаем море положительных эмоций, бодрости и улыбок таких, чтобы тоже заряжали и вдохновляли, друзья. Да, это уже второй час, давайте заряжаться, давайте, конечно же, открывать второе дыхание. Возможно, за первый час не успели, так что самое время это делать. Ну и, конечно, делать нужно каждый день чуточку ярче. В этом нам помогают праздники.
0: Ой, сегодня они, правда, немного странные, но они есть, уважаемые друзья. Мне кажется, один из важных праздников связан со здоровьем. Международный день здорового сердца сегодня. О, как интересно, дорогие друзья. Ой, ну, тут что сказать. Я не врач, конечно же, не могу какие-то советы давать, но самые, мне кажется, простые советы, чтобы поддержать здоровье сердца, это элементарная ходьба, дорогие друзья. Вот сейчас мы немножко о ней даже как бы подзабыли, но самый здоровый способ устроить тебе такое хорошее душевное кардио, это прогулка, друзья.
1: Ты самый простой на самом-то деле, правильно ты говоришь, вот эти пешие прогулочки всегда советуют специалисты, обязательно должны быть.
0: Слушай, а вот эти еще специалисты советуют минимум как по 10 тысяч шагов совершать в день. Я однажды прошел вот эти 8 тысяч шагов, я думаю, что у меня ноги просто вот, я их не чувствовал.
1: Да, слишком большие расстояния сразу же не нужно бросаться осиливать, ты знаешь, все нужно начинать потихонечку, постепенно. Кстати, еще очень хорошо, ты знаешь, это когда вот езда на велосипеде. Ой, прям замечательно, говорят, тоже на пользу идет. Очень-очень полезно. Ну и, конечно же, стоит отказаться от каких-то негативных привычек. Вот это тоже очень-очень важно.
0: Да, вот от них сложнее всего отказаться, от этих негативных привычек. Это сидеть с телефоном на диване, дорогие друзья.
1: И не только.
0: Самые негативные. Ну и не только, конечно же, да, дорогие друзья, не только. День полета на воздушном шарике. Сегодня еще вот такой интересный праздник, но на воздушном шарике летать вам не советую, друзья.
1: Мне, конечно, и не улетишь далеко.
0: И не улетишь. И, кстати, наверное, штук, наверное, 500 понадобится, чтобы одного человека просто поднять. Но, правда, вот на воздушном шаре как-нибудь обязательно полетайте. Это очень интересно. У меня до сих пор есть такая мечта все-таки это совершить. У нас когда-то, кстати, был такой небольшой аттракцион на воздушном шаре, можно было полетать. Еще где-то вот в Парке Победы, насколько я помню. Но, правда, сейчас, по-моему, этой уже услуги нет. Ой, а мне вот прям хочется, прям реально. Интересно, как это все устроено там.
1: Ой, ну не знаю, мне кажется, люди всегда делятся на тех, кому это интересно, которым хочется адреналина, конечно, кто там очень это все любит, кому снятся, знаешь, возможно, даже эти полеты. И на тех, кто осторожничает или, как я, действительно боится. Я вот действительно, ты знаешь, не могу себе представить, как это так, лететь и понимать, что вот только от этого шара зависит, куда ты там потом приземлишься.
0: От этого теплого воздуха в шаре зависит.
1: Да, на самом деле. Ну вот, как бы, ты знаешь, здесь, да, такой спорный вопрос получается. Но те, кто, конечно, прям хотят, любят, да, могут, наверное, попробовать.
0: Еще один праздник, день мусорной еды. Это, наверное, та самая еда, которую уже надо отправить, наверное, в мусор. Такой, знаешь, сырок с плесенкой, да? Или как? Или это еда, которая не очень полезна для организма?
1: Скорее
0: я до сих пор понять не могу.
1: Скорее всего, все-таки вот та самая еда, которая считается, конечно же,
0: не особо
1: плохой,
0: полезной.
1: Полезной, да, и некачественной. Вот эти вот все, конечно, продукты, про которые нам очень часто напоминают и говорят, вот нельзя, не нужно, аккуратно нужно, вот прям действительно с осторожностью. Ну и виноваты в этом даже, мне кажется, не сами продукты, а вот эти вот вредные добавки в большинстве случаев, которые действительно там всякие усилители вкуса, цвета, стабилизаторы, ну и так далее, которые действительно очень негативно сказываются на здоровье. Вот здесь, да, нужно быть внимательней.
0: Да, иногда ты знаешь, действительно, приходя в магазин, начинаешь читать, это как на шоколадке там написано Е425, Е518, Е624, Е672. Е-е-е-е-е-е-е.

0: Да, немножко аж страшно становится. Но на самом деле читать состав тоже иногда нужно. Я однажды тоже решил...
1: Всегда нужно.
0: Взял печеньки, думаю, какие они интересные, и поворачиваю, и там просто все е-е-е-е-е-е-е-е-е.
1: Вот, да, прямо не знаешь, радоваться или сразу же бежать.
0: Самое вкусное е, это когда вы сами готовите дома, мне кажется, это просто ес, как вкусно.
1: Если тебе кажется, то тебе не кажется.
0: Мне не кажется, да.
1: Соглашусь полностью вообще, чем еда проще, мне всегда кажется, тем она и полезней. Вот взял картошечку молодую, отварил, все, ничего даже добавлять, кроме соли. Соли не нужно. Вкусно, полезно. И нужно действительно ориентироваться, мне кажется, именно вот на это. И не нужны там уже никакие добавочки.
0: Но самая полезная еда, приготовленная вами, дорогие друзья. Вот самый, мне кажется, простой рецепт. По крайней мере, вы знаете, из чего вы все это сделали. Так, ну, как бы вот такие сегодня праздники. Хотя, может, и добавишь, я не знаю. Но вроде, по-моему, все.
1: Ну, мне тоже кажется, что вот еще праздник есть, правда, да, день белого гриба. Ну, просто у нас с грибами как бы, ну, не такие близкие отношения, мне кажется. Поэтому частенько про них забываем. И белые грибы, конечно же, это не те самые грибы, которые можно абсолютно везде найти и увидеть.
0: Ну, да.
1: Поэтому, да, вот кто-то действительно, наверное, вот эти заядлые грибники, они-то точно знают, они
0: отмечают. У нас есть очень вкусные горные грибы, кстати говоря, которые я очень люблю. И вот чаще, конечно же, вот весной. Но их можно найти на рынках города. Я их приобретаю, но они просто максимально водянистые, но безумно вкусные. Просто вот если их поджарить, это просто какая-то фантастика, дорогие друзья. Ну, в общем, ладно, о еде говорить, а то, мне кажется, говорить об этом можно будет бесконечно долго.
1: Особенно в преддверии обеда.
0: Особенно в преддверии обеда, да, конечно же, дорогие друзья. Тем более, я думаю, сейчас тема скатится до плова. Чувствую я. Ладно, давайте, меня надо срочно останавливать. Я думаю, в этом поможет курс валют, который торопится в эфир. Поехали.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: Бамаламути бунки милий Таджикистан в областта бах курби расми асори хориджини спад ба сомони джумхури Таджикистан таваджух кунед. Имруз як дирхами араби 2 сомони 51 дирам, як лари гурджи 3 сомони 53 дирам, 1000 сомони узбеки 77.4 дирам, як манати туркмани 2 сомони 64 дирам, як юани чини 1 сомони 37 дирам аст. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 68 دیرم و یک روبل روسی 11 و 11 دیرم ارزش دارد. گارول جنین 5 ملکه مهمترین رو برای کامیابی و موفقیت چنین مشخص کرده است. تمرکز درست، احتیاط کاری، تشکیل درستی کار، برخوردی عاقلانه و معاشرت خوب. بندش شما برای کامیابی باز چی ملکه و استعداد در کار است؟
2: کوربی اسپور در آسیا پلاس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: «Имхуняти бихтарин баруи басавдой онлайн и гузаштан вайо савдой худрова сейкардан. Шуруа зекуми июль. Тоан джоми соли джо. Дар лак-лак, сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз барой негахдори мол, дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавит. Вам молу масуоти худро. Батамо митоджикистон фурушит. Барой маломоти пора занг визанит. Дусат си сивусе сивусе.
9: Киевси таровати на уро пешкаш мекунат. Бола зати юнони шинус шавит. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванда танго дар Киевси.
10: Ох, че хубки багор ромат. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
11: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонагуи он озоди. Аллервик хоболуд намекунат ва ба хаёти фаолона халал намерасонат.
10: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамуми оила бехав аст.
10: Ман би ту чикор микардама.
11: Аллервик. Хаю тебе аллергия. А с дурхунаго пусон шавит.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно, и до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
14: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Так звучит радио. Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Приветствую вас, друзья. Эфир под соусом. Да, вот такая наша постоянная рубрика. И сегодня, кстати говоря, мне кажется, она чем-то напоминает даже технологику, дорогие друзья. Потому что мы сегодня поговорим про кольцо всевластия от Heinz, дорогие друзья. Из которого можно выдавить кетчуп. Вот как вам такая штука, друзья, интересная. Кстати, это не шутка и не концепт из интернета. Еще в 2024 году Heinz Spain вместе с одной креативной студии представила необычный аксессуар La Gioia Acucita. Я не знаю, Acucita, как правильно это произнести. Скрытая драгоценность называется, дорогие друзья. Внешне это массивное кольцо с большим красным камнем, напоминает рубин. Но внутри украшения спрятан настоящий мини-дозатор кетчупа, дорогие друзья. Идея появилась из довольно абсурдной ситуации.
3: Некоторые рестораны высокой кухни принципиально не предлагают кетчуп, потому что шеф-повар считает, что блюдо нужно есть именно таким, каким его задумали. Heinz решила помочь своим самым преданным фанатам и буквально пронести кетчуп в ресторан на пальцы. В рекламной кампании кольцо использовали, чтобы незаметно добавлять соус в дорогие ресторанные блюда.
2: Да, представь, как в бешенство придет, когда узнает шеф-повар, что задавали кетчуп. Как вообще все это работает? Самое интересное находится внутри. Кольцо состоит из нескольких деталей, подвижной основы, подвижной части и декоративного красного элемента сверху. Драгоценный камень крепится с помощью маленьких магнитов и может сниматься. Внутрь помещается небольшая капсула с кетчупом. Затем пользователь двигает специальный миниатюрный механизм. Подвижная часть начинает давить на капсулу. Фактически работает как такой маленький поршень. И кетчуп выдавливается наружу. А так вот, дорогие друзья.
3: Да, ну тут схема простая. На самом деле кольцо, капсула с кетчупом. Нажимаешь, сдвигаешь механизм, поршень сжимает капсулу, ну и кетчуп оказывается уже на еде. Причем разработчикам пришлось отдельно проектировать не только кольцо, но и капсулу. Она должна была удерживать густой соус и при этом нормально работать в таком крошечном механизме. Создатели проекта рассказали, что именно разработка капсулы оказалась одной из наиболее сложных частей конструкции.
2: Да, практически ответа, зачем это нужно, конечно, тоже нету, но вот представьте, вы заходите реально в дорогой ресторан, перед вами блюдо от шеф-повара за большие деньги. Просить кетчуп, конечно, считается чуть ли не моветоном, гастрономическим преступлением, и у вас вот это вот огромное красное кольцо. Берете и выдавливаете туда кетчуп.
3: Пока шеф-повар отворачивается.
2: Да, шеф-повар Главное, пока не видит. Конечно, да, если увидит, вас просто выгонят, наверное, из ресторана. Вы нажимаете и, как говорится, вот и ваш любимый кетчуп уже с вами, родной любимый.
3: Да, нажатие одно буквально такое легенькое, и на блюде появляется тот самый знаменитый Heinz. Кстати, да. Слоган рекламной кампании фактически строился вокруг этой шутки. Шеф-повар не позволил бы добавить Heinz в блюдо, но ему не обязательно об этом знать.
2: Да, и вот именно, не обязательно об этом знать. А вообще, мне кажется, я бы 5 колец бы носил. У меня тут кетчуп, майонез, горчица. Знаешь, такой пришел. Вот этот вот Танос с этими...
3: Скорее всего, да, с разноцветными кольцами.
2: Разноцветными кольцами, да, которые везде все выдавливают, куда и нужно. Что вам надо? Кетчуп? Сейчас, секундочку. Так. Вот, есть, пожалуйста, да. Как же картофель фри без кетчупа? Вы что?
3: А ты представь, другие там посетители за соседним столиком, увидев все это, бы уже просили бы тебя в аренду.
2: Да, а конечно. А не можете вот стрельнуть нам в тарелку? Да, без проблем.
3: На минуточку.
2: Знаешь, какой, как Человек-паук, только ты стреляешь не паутиной, а специями.
3: Да, специями получается, на любой вкус. Но вообще, ты знаешь, отчасти я понимаю, что когда человек идет в ресторан, конечно же, у шеф-повара есть свое видение, какие-то свои предпочтения и сочетание вот этих вкусов, над которыми он усердно работает. Конечно, хочется, чтобы именно так звучали, так играли, так сочетались между собой, как это задумано. И для этого не обязательно уже что-то туда добавлять, потому что, ну, действительно, как-то вот, неправильно это все. Но если ты действительно путешествуешь, и тебе прям необходимо, чтобы все было под рукой, в этом случае прям на руке, ты знаешь, очень даже действительно просто, почему бы и нет? Можно.
2: А чему бы и нет, конечно же. Слушай, вот мы с тобой о том говорили, что вот, допустим, если брать Францию, да, там тоже вот даже в школьных столовых кетчуп не подают. То есть это считается тоже таким неким моветоном, типа вот если есть картофель, без всякого кетчупа нельзя его употреблять. То есть даже в какой-то обычной школьной столовой блюдо тоже почти высокой кухни. Ну ладно, шутка, конечно. Но тем не менее, то есть мы с тобой об этом, кстати, говорили, и многие об этом говорят, то что реально вот таких вот простых специй найти там практически невозможно. Ну, а если хочется, если душа требует, то вот кто-то покупайте же привык, кольцо.
3: Конечно, привык есть все с кетчупом, кто-то с майонезом. Ну. И даже дети, вот ты знаешь, я заметила, что даже маленькие дети уже дают предпочтение каким-то вот этим вот приправам. Поэтому частенько действительно бывает сложно уговорить ребенка что-то есть, а вот здесь раз, и уговаривать не надо, вот даже что-то
2: можно
3: там
2: магию
3: взял,
2: показать,
3: купил, да,
2: даже.
3: Раз, и приправил.
2: Можно магию показать потом, смотри, сейчас появится кетчуп. Ладно, дорогие друзья, такое интересное изобретение, оно прикольное, я считаю. Ну, интересно, да. Всегда с собой можно взять что-то свое любимое по вкусу.
3: Ой, главное это не делать так, чтобы видел шеф-повар в каком-то ресторане. И главное, если вы не находитесь в Италии, вот, потому что там тоже это будет расценено как преступление, друзья. Об этом помните.
2: Да, чтобы вас не экстрадировали из страны потом за кольцо всевластия от Хайнц. Ладно, дорогие друзья, мы сделаем остановку. У нас вот на старте анонс полезной информации, мир цифрах. Скоро будем.
4: Сархати Хабарго. Эмомали Рахмон бинои нави кумитаи иҷроия ҳизби халқи демократии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуд. Дар миёни захмиёни ҳамлаи паҳпудӣ ба Тотористон шаҳрвандони Тоҷикистон дида намешаванд, гуфт вазорати корҳои хориҷӣ. Доналд Трамп хабар дод, ки барои аз нав оғоз кардани ҳамлаҳои васеъ миқёс алайҳи Эрон шитоб надорад. Дар ноҳияи Мирсаид Али Ҳамадонӣ зерисгоҳи нави барқӣ ба истифода дода мешавад. در دوشنبه فروم بین المللی سیاهی استوار برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
5: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق.
7: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay.
8: 2.1 میلیون فوت.
9: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленка синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
7: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А во пайму баланди ме гират? Не! این مریم است که از کاغذ های رنگی نبی خود هواپای موچه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز در آورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
2: KFC تراواتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بوسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریدن روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта диджей бакайгир. Ваё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
8: Не переживай, есть выход.
7: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
8: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
9: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
10: Ты видела этот фильм?
11: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
10: Стоп, не говори дальше.
12: Осторожно, спойлер.
11: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
13: Друзья, спойлерить сегодня совершенно мы не собираемся, и вы знаете, это на самом деле как интересно устроен мир кино. Он тесно соприкасается с нашим реальным миром. Сейчас объясним, как это произошло. Фанаты, кстати говоря, Гарри Поттера спасли могилу Добби от осквернения подводным энергокабелем. Да, компания Эхо Энерджи планировала проложить часть крупного подводного энергокабеля через пляж Фрешоу Уэст Уэлси. Но, как и казалось, маршрут затрагивал место, которое фанаты Гарри Поттера считают могилой домового эльфа Добби. Поклонники вселенной вмешались и проект изменили. Как тебе такое?
14: Вот и такое. Видишь, оказывается, может быть. Вообще, Greenlink — это энергокабель длиной около 200 километров, который соединяет электросети Великобритании и Ирландии. Стоимость проекта составляет 430 миллионов фунтов стерлингов.
13: Большая сумма.
14: Один из его участков проходит через пляж Freshwater West в Пембрукшире.
13: Брукшире,
14: вот,
13: да.
14: Где как раз и снимали сцену смерти Добби. Да, это действительно там, я тоже знаю, что в Великобритании это место стало культовым.
13: Да,
14: ну,
13: да,
14: в вот общем-то, да, там и находится вот это, даже не скажу, вот мемориал все-таки Добби.
13: Да, я даже не знаю, что это такое. Изначально кабель собираюсь прокладывать непосредственно через импровизированный мемориал персонажу. О планах стало известно после интервью BBC с руководителем проекта Саймоном Ладланом. Когда сюжет вышел в эфир, компания получила сотни просто звонков от возмущенных поклонников. Сам Ладлан сначала не понял, почему вокруг маршрута возник такой ажиотаж. По его словам, его коллеги сообщили ему, что люди звонят из планов проложить кабель прямо через могилу того самого Добби.
14: Вот удивительно.
13: Хотя, что знаешь, я посмотрел на фотографии, это просто кучка камней. Я не знаю, как-то, ну, в принципе, конечно, никакого там Добби нету, потому что
14: конечно,
13: это вымышленный персонаж.
14: Вымышленный. И так и сказал этот самый Ландлам. Он переспросил, кто такой Добби. Я вот не знаю Добби. А затем ему пояснили, что это вымышленный персонаж из вселенной Гарри Поттера. Да, это выдумка. Когда он это понял, даже не поверил, что это правда, да, о чем можно тут говорить. Но руководитель проекта по прокладке энергокабеля Greenlink, конечно же, все-таки решил обсудить с планировщиками возможность изменить маршрут. И в результате кабель перенесли так, чтобы он не проходил рядом с этим мемориалом.
13: Да, при этом рядом с трассой обнаружили еще один объект, имеющий археологическую ценность. Правда, это уже, согласно документам, там нашли еще какие-то определенные древние, видимо, вещи. Реликвии, скажем так. Мемориал Добби появился на пляже Фрэншоу Уэст после съемок, кстати, фильма «Гарри Поттер» и «Дары смерти», часть 1. Поклонники регулярно приезжают туда на пляж, чтобы оставить на могиле камни с надписями. На них послание персонажа, кстати говоря. А вот в 2022 году Национальный фонд Великобритании уже обсуждал с местными властями и специалистами вопрос об импровизированной такой могиле, и в итоге решили оставить ее на месте. При этом посетители попросили не оставлять сувениры, в частности носки, поскольку пляж является экологически чувствительной территорией.
14: Да, и в итоге да. Этот самый кабель Greenlink не затронет место, которое фанаты считают последним пристанищем Добби. И для этого даже не пришлось применять магию.
13: Да, вот как тебе такое, слушай, видишь? Вот как соприкасается мир кино все-таки и наша, вот, и наша жизнь, уважаемые
14: да,
13: друзья.
14: Да, ты знаешь, на самом деле я тоже знаю про это местечко, именно потому, что...
13: Само собой ты про него знаешь.
14: Подожди минутку.
13: Портарианка.
14: Подожди. Нет, это правда интересно. Ты знаешь, это самое место, оно уже стало как некий такой, знаешь, какой-то памятник. Потому что фанаты, их огромное количество, ежегодно приезжают как раз только для того, чтобы оставить какой-то сувенир. Вот те же самые носки, какие-то пластиковые сувенирчики, какие-то, знаешь, записочки. Огромное количество всего, то есть как бы вот, знаешь, как в память, как вот дань тому, что они помнят этого замечательного персонажа, ну, который спас жизнь, да, кстати говоря, Гарри Поттера.
13: Ну, прикольно, да. Я просто посмотрел на фотографию, куча камней и пару носков валяются рядом. Ну да, Добби любил носки, кстати, да.
14: Нет, он не любил носки, то есть... ты не знаешь. Это был символ его свободы.
13: А, символ вот, свободы, да. То есть да, Добби свободен, Добби...
14: Да, когда хозяин подарил вот этот самый носок, да. Это стало символом свободы, его освободили.
13: Все, понял.
14: То есть здесь, да, немножко
13: но
14: другая
13: если колокольчик. Нужны какие-то справки по Гарри Поттеру, друзья, можете обращаться, писать их на номер 28-40-107, отправлять прямиком сюда, Лола расскажет вообще все полностью, как там в фильме происходило.
14: Не какая-то новаторская идея.
13: У нас
14: о себе.
13: Архивариус есть по Гарри Поттеру, собственный.
14: Наконец-то, вот, да. Что-то дошло, долетело и до меня, друзья, да. Да нет, это все шутки, конечно, просто я действительно очень люблю хорошие книги, хорошие фильмы, и Гарри Поттер — это действительно такое произведение, которое не просто так стало культовым, знаешь, и не только для молодежи или для деток, это действительно покорило огромное количество сердец разного возраста, поэтому, да, очень советую почитать книги тем, кто еще этого не сделал. Очень это интересно.
13: Хорошо, окей, друзья, читайте хорошие книги, смотрите классное кино. Ну, а мы делаем остановку, чтобы вернуться уже в следующем части, друзья, и поиграть с вами. Кстати, отдадим подарок от нашего партнера Unicord, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ну, что нужно для счастья, дорогие друзья? Ну, просто прийти вовремя на работу, увидеть улыбку коллеги, который сидит, возможно, рядом за столом, а, возможно, услышать какую-то приятную новость. А вообще, мне кажется, в жизни должен быть баланс. Где-то что-то такое и не очень иногда хорошее. Ну, и хорошее, конечно же, тоже. Мне кажется, если бы все было бы хорошо, мы бы даже в хорошем стали не замечать, стали замечать нехорошее. Так что, дорогие друзья, здорово то, что в нашей жизни присутствует тот самый баланс. Ну а если этот баланс все-таки перетягивает в сторону плохого, советуем врубать радио, друзья, на полную громкость и оставаться вместе с нами и заряжаться, друзья, а также открывать второе дыхание вместе с нами. Здесь для этого, друзья, Андрей Соколов и Лола Назарова. Мы готовы, главное, и вы, чтобы были готовы. Добавьте звук своему радиоприемнику, этого вполне будет достаточно, чтобы быть с нами.
1: Именно так, друзья, да, красивого и яркого вторника желаем вам, и чтобы настроение было потрясающим. Это вот, кстати, обязательное условие того, чтобы и день весь, в принципе, был позитивным и действительно легким. Ну что, вот напоминаем о том, что именно во вторник, кстати говоря, почему-то говорят, что это такой самый благоприятный день, потому что, ну, уже вроде как все не страдают после вот раскачивания, да, после этих самых выходных, уже настроились на рабочий процесс, уже готовы покорять вершины, какие-то рабочие задачи. И тем не менее, вот я всегда говорю, что второе дыхание необходимо в любой день недели, абсолютно. Поэтому, друзья, мы здесь именно для того, каждый день и собираемся в одно и то же время. И у нас есть 3 часа, чтобы вы успели открыть второе дыхание.
0: Да. Присоединяйтесь, друзья. Мы попробуем это сделать сегодня снова вместе. И, как всегда, друзья, в этом часе что же нас ожидает? По-моему, точка опоры, дорогие друзья. Мы сегодня обязательно поговорим об очень тоже интересные вещи, связанные с психологией. Ну, естественно, поиграем. Так что, друзья, ну, будьте с нами, никуда не торопитесь. В общем, как-то так этот час, я думаю, тоже будет для нас интересным. Скоро будем.
2: Суординал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин.
3: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Мавджи Бовари, барои фавджи мардум. Шабона Руз, радио Азия Плюс.

0: все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Интересное слово придумали для этого явления, скажем так, дорогие друзья. Хейт-фоловинг, да, мы, то есть, с одной стороны, мы недолюбливаем человека, на которого смотрим, но продолжаем смотреть. Причины могут быть разными. Иногда человеку любопытно наблюдать за тем, кто ему не нравится. Хочется узнать, что тот скажет или сделает дальше. Иногда включается такое социальное сравнение. Человек постоянно сравнивает чужую внешность, доход, отношения, карьеру или образ жизни со своим. Это и называется хейт-фоловинг, уважаемые друзья.
3: Кстати, есть и эффект эмоционального вознаграждения. Возмущение ведь тоже является сильной эмоцией, поэтому провокационный контент способен удерживать внимание не хуже развлекательного. И со временем формируется привычка раздражения, просмотр, новая порция раздражения, ну и желание проверить аккаунт снова. Социальные сети могут усиливать этот цикл. Если регулярно смотреть, комментировать или пересылать определенный контент, платформа может воспринимать это как заинтересованность. Ну и, конечно, подкидывать вам уже похожие публикации все чаще.
2: Да, в рекомендации попадает потом этот контент и становится только хуже. Чем это может быть вредно? Сам по себе просмотр неприятного блогера не означает проблему. Вопрос в интенсивности и последствиях. Если человек регулярно испытывает злость после просмотра, тратит на это много времени, постоянно обсуждает объект неприязни или не может перестать все-таки проверять его страницу, хейт-фоловинг начинает заметно влиять на эмоциональное состояние человека тоже. Особенно неприятным становится постоянное сравнение себя с человеком, который одновременно не любишь и внимательно отслеживаешь. Это может усиливать раздражительность, зависть, тревожность, недовольство и недовольство, возможно, даже собственной жизнью. Вообще, как с этим бороться, друзья, если все-таки вы как-то вот немного подзависли на этом, друзья?
3: Да, вообще самый эффективный способ — это, конечно, разорвать цикл контакта с раздражителем и не пытаться каждый раз проявлять что-то там к нему, лучше проявлять все-таки силу воли. Отписаться, скрыть аккаунт. Если отписываться по каким-то причинам не хочется, то можно хотя бы убрать эти публикации, сторис и, в принципе, свои ленты. Не заходить, просто посмотреть, да, вот я быстренько и все. Вот именно такие короткие проверки поддерживают привычку. Не взаимодействовать с контентом, не комментировать, не спорить и не пересылать публикации друзьям ради возмущения. Ведь даже негативное взаимодействие остается взаимодействием.
2: Именно так. Ну и почистить рекомендации. Используйте функцию вроде «неинтересно», чтобы постепенно изменить свою ленту. Или в настройках можно зайти, тоже найти и поставить «неинтересно» этому контенту. И все, и появляться больше не будет. Ну и поймать, конечно же, собственный триггер. Полезно спросить себя, почему именно этот человек меня так цепляет. Иногда дело не только в самом блогере, сколько в теме, которую он затрагивает, друзья. Это могут быть деньги или успешный успех, как мы любим говорить, внешность, отношения, статус и так далее и тому подобное. А вообще даже попробуйте заменить привычку. Если рука автоматически открывает определенный профиль, лучше заранее выбрать альтернативу. Другой аккаунт, книгу, музыку, прогулку, любое занятие, после которого эмоциональное состояние становится лучше, а не хуже, друзья.
3: Да, хороший небольшой эксперимент – это не смотреть раздражающий аккаунт вот хотя бы дней 10-14. Если желание следить за ним заметно уменьшается и настроение становится спокойнее, то значит значительную часть интереса поддерживала именно эта привычка.
2: Ну, есть интересный момент. Хейт-фоловинг важен не только с точки зрения психологии, но и маркетинга. Для блогеров и СМИ хейтеры иногда оказываются одними из самых активных подписчиков. Они смотрят, комментируют, спорят, распространяют, комментят, тем самым, конечно, довольно увеличивают охваты.
3: Ну, конечно, есть вот эта популярная фразочка, да, черный пиар, тоже пиар. Поэтому, да, друзья, вроде кажется, вот не нравится, вот прям раздражает, и все равно смотришь, и все равно наблюдаешь.
2: Мне кажется, блогер это выкладывает и говорит, да будет, ну, сами понимаете, что.
3: Да, конечно. Ну, вообще, ты знаешь, я знаю людей, которые с юмором к этому относятся. То есть среди моих знакомых тоже есть люди, которые вот говорят, вот этот блогер, ну, так бесит меня. Ну, ты знаешь, вот он иногда выкладывает какие-то там... свои видяшки. И мне просто хочется уже до конца посмотреть, что же там будет, чем все это закончится. И вот поэтому я иногда Но здесь, да, здесь все, конечно, зависит от самого человека.
2: И да, именно так, дорогие друзья. Так что вот такая интересная штука. Хейт-фоловинг на самом-то деле, когда вы все это постите, комментите, вы только делаете лучше этому человеку даже наоборот.
3: Конечно.
2: Так что знаете об этом.
3: Продвигаете все
2: именно
3: это.
2: Именно так. Да. И потом у вас становится такой же однообразный контент. После того, как вы посмотрели одного блогера, вам предлагают предлагают похожие аккаунты. И этот хейт не заканчивается никогда.
3: А еще ты знаешь, тут может быть и другой негативный момент. Если, предположим, что какой-то блогер что-то там пиарит у себя и рекламирует не очень приятное, а люди все равно просматривают, да, то это получается, что постоянно возвращает их к вот этому контенту ради того, чтобы они испытывали эти негативные эмоции.
2: Ну, так и есть.
3: Ну и значит, это говорит о том, что у человека какие-то психоэмоциональные, психические, возможно, какие-то проблемы все-таки.
2: Ну, может быть. Ну, друзья, в общем, избавляйтесь, пожалуйста, от ненужного, и пускай у вас все будет хорошо. Кстати, совсем скоро наш традиционный розыгрыш уже стартует. Будем задавать вопросы, естественно, и будем от вас ждать самые интересные версии.
0: Сархати Хабарго.
4: Президент дар ҳисори қатори шоти муҳимро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Дар пай ҳамлаи бесарнишинон ба Тоҷикистон ду шаҳрванди Тоҷикистон захмӣ шуд. Дар ҷумҳурии гузариш ба пардохтҳои ғайрии нақдӣ афзоиш меёбад. Тоҷикистон ядора дар соли 2027 ба истихроҷи гази табиӣ шурӯъ намояд. Дар корхонаҳои Хатлон аз аввали сол дар ҳаҷми зиёд аз 6 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шудааст. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикои ё рубли Русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
0: Олами дақиқ.
6: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанк Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
7: 137 миллион.
8: پس از تهیه فیلمی ترجمه‌هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های این نوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسر را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
9: بوبین بیشونه و بیرخص
10: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: гості. Радіо Азія Плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
1: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ну что, мы тут, мы с вами, дорогие наши слушатели, готовы поиграть. Кстати, надеюсь, вы тоже. Так что настройте свой радиоприемник, сделайте звук погромче и запомните простое правило. Если в течение месяца вы на что-то уже выигрывали, пока вы до розыгрыша не допускаетесь, но участвовать можете всегда. Ну и номер, напомню, 28-400-107, телеграм-чат уже доступен, работает. Всем удачи!
4: Именно так, друзья, всем удачи. Как обычно, напоминаем, что наш вопрос очень тесно всегда связан с детками, с детьми, с детством, в принципе. Поэтому, да, сразу же вспоминайте, пусть вот прямо эти самые ассоциации помогают вам. Ну и да, еще раз всем удачи.
3: Да, ну и вопрос сегодня будет такой. В 2017 году в США вышла детская книга, автором которой, автор который превратил всем известную игру в эпическую историю о трех легендарных войнах. Каждый герой способен победить одного соперника, но обязательно проигрывать другому. О какой вообще популярной детской игре идет речь, уважаемые друзья? Может быть, сразу догадаетесь. В принципе, ничего сложного нету.
4: В принципе, у всех хороший интернет сейчас, да? Можно прям очень быстро догадаться. Да. Но ты знаешь, мне кажется, что действительно, вообще сама игра, да, и книга, получается, по ней очень и очень популярны. Но если вот все-таки не подумать, а вот так вот сходу нужно ответить, то мне кажется, сложно, конечно, прям вот так вот на раз.
3: Ну, еще раз повторим, в 2017 году в США вышла детская книга, автором которой превратила всем известную игру в эпическую историю о трех легендарных войнах. Каждый герой способен победить одного соперника, но обязательно проигрывать другому. А о какой вообще мега просто популярной игре идет речь? Мне кажется, в каждой стране она называется по-другому.
4: Да, но тем не менее, все знают.
3: Абсолютно все знают. Так, догонялки. Кстати, вот есть казаки-разбойники. Кстати, вот уже отправили. Какой же я старый, я знаю, о чем идет речь. Дорогие друзья.
4: Да. А вот у тебя какие ассоциации, если говорят про воинов? Вот знаешь? Вот если бы так прям на раз. Раз. Три воина какие. Вот ты знаешь, у меня, наверное, все-таки о богатырях сразу какие-то мысли. Три богатыря, вот они, три воина. Ты знаешь, и меня бы, наверное, куда-то вот все-таки вот в это вот русло бы понесло, наверное, вот эти славянские богатыри, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Но, да, друзья, на самом деле мы прям, получается, в вопросе уже дали подсказку. Поэтому, да, подумайте, пожалуйста. А есть у нас, кстати, уже варианты.
3: Да, Ванька Встанька у нас есть, кстати говоря, вот Аминь Джон Битва. И, по-моему, нам и даже правильный вариант ответ тоже отправил.
4: Да, возможно, только я не помню. Так. Мы до этого Аминь Джона не засчитывали как победителя, потому что он у нас выигрывал недавно. Вот вышел ли уже этот...
3: Мушкетеры, вот, кстати говоря. Да, период. Мы можем засчитать уже сегодня, можем это сделать, в принципе, да.
4: Ну, тогда давай поздравлять. Да, вот будем Аминь поздравлять Джон сегодня Аминь Джона. Очень шустрый.
3: Ну что, дорогие друзья, камень, ножницы, бумага, да, абсолютно верно, именно так и называется эта интересная игра.
4: Да, и книга, кстати, так и называется с английского, The Legend of Rock, Paper, Scissors, легенда о камне, ножницах и бумаге.
3: Да, ее написал американский писатель Дрю Дейлот, известный также по бестселлеру The Day, The...
4: Crying Out, да, иллюстрации создал именно американский художник и писатель Адам Рэк.
3: Ну, кстати, книга была издана в Нью-Йорке в 2017 году. Ну, что прикольно, дорогие друзья, для детей предназначался от 4 до 8 лет. Сюжет представлял собой такую шуточную древнюю легенду, объясняющую происхождение игры «Камень, ножницы, бумага». Камень живет в королевстве заветного такого заднего двора, бумага в империи маминого домашнего офиса, а вот ножницы в кухонном королевстве. Каждая из них нас настолько силен, что может, не может найти достойного соперника. В конце концов, конечно, они встречаются, и батл тут пошел. Да. Камень, ножницы, бумага. Ну что, дорогие друзья, интересная игра, честно говоря. Мне кажется, каждый из нас ее хотя бы раз играл. Мы как-то в детстве на шалбаны играли.
4: Ой, ты знаешь, а я совсем недавно даже видела такую сцену, что не только, оказывается, вот маленькие дети играют, довольно-таки взрослые ребята тоже могут. Да, если, допустим, не находят какой-то момент, в котором они договариваются, наверное, вот решают именно таким способом. Но это тоже здорово.
3: Да, именно так. Ну что, Меджона, мы сегодня поздравляем с победой. Большое ему тоже спасибо за правильный вариант ответа.
4: Да, и большое спасибо всем, в принципе, за участие. Все именно молодцы.
3: Так. Именно так, друзья. Ну что, завтра снова присоединимся к вам и продолжим наше великолепное общение. Но на сегодня это, пожалуй, все, дорогие друзья.
4: Именно так. И, конечно же, желаем вам всего наилучшего, друзья. По крайней мере, чтобы этот день продолжился чудесно. И уже завтра в это же самое время вы тоже были полны сил. Ну, а если вам нужно открыть второе дыхание, то вы моментально знаете, на какую волну нужно настроиться. Именно поэтому так. Всем потрясающего настроения и до завтра.
3: Пока-пока, друзья.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: دوودف در افجاست. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
9: رقم تلفنی اداره رکلام
10: 41 41.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруй ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
5: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
5: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
4: Хират Технологи. Когда технология

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыши так любят пересыпать крупу, плескаться в воде, мять тесто или часами возиться в песочнице? Нам, взрослым, кажется, что это просто беспорядок. Но на самом деле в этот момент мозг малыша выполняет огромную работу. Сенсорная интеграция. Что это такое и в чем ее польза? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждое прикосновение к новому материалу, мягкому, шершавому, теплому, прохладному или сыпучему, помогает ребенку лучше понимать окружающий мир. Такой процесс называется сенсорной интеграцией. Простыми словами, это способность мозга получать информацию от органов чувств, обрабатывать ее и правильно на нее реагировать. Именно поэтому игры с водой, песком, фасолью, рисом или различными тканями – это не просто развлечение для маленького ребенка. Они развивают мелкую моторику, внимание, координацию движений, речь и даже помогают малышу учиться концентрироваться и спокойнее воспринимать новые впечатления. Организовать такие игры совсем несложно. Насыпьте в контейнер рис или фасоль и спрячьте внутри небольшие игрушки. Предложите малышу найти их. Во время купания переливайте воду из стаканчика в стаканчик. Давайте ребенку трогать разные ткани, листья, шишки, разные текстуры. И обязательно называйте, какие они – гладкие, колючие, мягкие, твердые. Главное правило – это безопасность. Все материалы должны соответствовать возрасту ребенка, а игры проходить только под присмотром взрослых. Помните, для малыша развитие происходит не только с книжками и карточками. Иногда самый ценный урок – это возможность потрогать, пересыпать, размазать, исследовать мир собственными руками. Ведь именно через такие простые открытия ребенок растет, учится и каждый день становится уверенней. Чтобы малыш чувствовал себя уверенно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Радио по харфи аввариализму.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
0: Имхунети Бихтарин баруи басаудуи онлайн и гузаштан вайо саудуи худрова сейкардан. Шуруа с якуми июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия. Вас сифр фуиз баруи негахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавит. Вам молума соуди худро. Батамо митоджикистон фурушит. Баруи малумоти пора занг бизанит. Дусат си сивусе сивусе.
3: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 8484. آناتیس آب کدرون لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қавсасти бо пудринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نام نسبی خود و شهر زیست به رقم 94-888-888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو ایمو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تیجی.
5: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
8: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами, телефон и дорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Радио Азия Плюс.
9: Барой шунидан.
11: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти якахони не. این رستم است که با جوزدان نوی خود ضربه موسیقی میزند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармоя. Больше никаких трудностей.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور
4: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خونه دون باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. На угоне как за Стейбу Будеринги Сероп в Сабзаводе.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال. دوستی مولیوی شما.
4: Так звучит радио «Азия плюс».

0: афа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохт خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: هواپیما بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیما چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Продолжаем обсуждать темы, связанные со школой. Почему одним детям страшно идти в школу, а другие ждут, не дождутся этого дня? Как правильно настроить детей на школу? Сегодняшняя тема.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Совсем скоро прозвучит первый звонок, и многие родители уже начинают готовить детей в школе. Но часто, сами того не замечая, готовят их к тревоге. Не балуйся, учитель будет ругать, теперь начнется серьезная жизнь и так далее. Знакомые фразы. Нам кажется, что так мы воспитываем ответственность, а ребенок слышит совсем другое. Школа – это место, где страшно ошибаться. Психологи говорят, отношение ребенка к школе во многом формируется еще до первого учебного дня, и зависит оно прежде всего от того, как о школе говорят взрослые. Попробуйте заменить пугающие фразы на поддерживающие. Вместо «будешь плохо учиться, станешь дворником», скажите: «в школе ты узнаешь много нового и найдешь друзей». А слова как «смотри, не опозорь меня», «я горжусь тобой уже сейчас» вселяют в ребенка страх и тревогу. Очень важно объяснить ребенку, что ошибаться – это нормально. Никто не рождается с красивым почерком или знанием таблицы умножения. Даже взрослые ошибаются каждый день. Ошибка – часть обучения. Еще один совет – не создавайте из школы культ. Если все разговоры дома только об оценках, уроках и успехах, ребенок начинает думать, что его любят только за хорошие результаты. А ведь детям важно знать. Их ценят не за пятерки, а просто потому, что они наши дети. И обязательно расскажите о том, что в школе будет интересно. Новый рюкзак, красивые тетради, перемены, друзья, творчество, спортивные игры. Пусть у ребенка появится чувство любопытства, а не ожидание экзамена длиной в 12 лет. Если ребенок говорит «не страшно», не отвечайте «не бойся». Лучше скажите «я понимаю, что тебе немного тревожно». Это нормально. Когда начинается что-то новое, многие волнуются, но я рядом, и вместе мы обязательно справимся. И самое главное – сохраняйте спокойствие сами. Родительское спокойствие передается детям гораздо быстрее, чем любые слова. Если мама и папа уверены, что школа – это новый и интересный этап жизни, ребенок тоже будет воспринимать ее именно так. Пусть 1 сентября станет не днем испытаний, а днем открытий. Ведь школа – это не только место, где учатся читать и писать. Это место, где дети учатся дружить, мечтать, преодолевать трудности и верить в свои силы. Хочу сказать всем родителям первоклашек, вы справитесь. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? АВС-ТиДжей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС-ТиДжей. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст. То 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва ذاتی شادی آور. رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: رادیو آسیا پلیس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыши так любят пересыпать крупу, плескаться в воде, мять тесто или часами возиться в песочнице? Нам, взрослым, кажется, что это просто беспорядок. Но на самом деле в этот момент мозг малыша выполняет огромную работу. Сенсорная интеграция. Что это такое и в чем ее польза? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждое прикосновение к новому материалу, мягкому, шершавому, теплому, прохладному или сыпучему, помогает ребенку лучше понимать окружающий мир. Такой процесс называется сенсорной интеграцией. Простыми словами, это способность мозга получать информацию от органов чувств, обрабатывать ее и правильно на нее реагировать. Именно поэтому игры с водой, песком, фасолью, рисом или различными тканями – это не просто развлечение для маленького ребенка. Они развивают мелкую моторику, внимание, координацию движений, речь и даже помогают малышу учиться концентрироваться и спокойнее воспринимать новые впечатления. Организовать такие игры совсем несложно. Насыпьте в контейнер рис или фасоль и спрячьте внутри небольшие игрушки. Предложите малышу найти их. Во время купания переливайте воду из стаканчика в стаканчик. Давайте ребенку трогать разные ткани, листья, шишки, разные текстуры. И обязательно называйте, какие они. Гладкие, колючие, мягкие, твердые. Главное правило – это безопасность. Все материалы должны соответствовать возрасту ребенка. Игры проходить только под присмотром взрослых. Помните, для малыша развитие происходит не только с книжками и карточками. И иногда самый ценный урок – это возможность потрогать, пересыпать, размазать, исследовать мир собственными руками. Ведь именно через такие простые открытия ребенок растет, учится и каждый день становится уверенней. Чтобы малыш чувствовал себя уверенно и днем, и ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре нами куни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Музика с температурой +30. Азия +.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.
7: Бару еще не дан.
8: Азия Плюс.

0: твоим днями целыми, если есть один процент сомнения, меня не люби.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Your Legion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему малыши так любят пересыпать крупу, плескаться в воде, мять тесто или часами возиться в песочнице? Нам, взрослым, кажется, что это просто беспорядок. Но на самом деле в этот момент мозг малыша выполняет огромную работу. Сенсорная интеграция. Что это такое и в чем ее польза? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Каждое прикосновение к новому материалу, мягкому, шершавому, теплому, прохладному или сыпучему, помогает ребенку лучше понимать окружающий мир. Такой процесс называется сенсорной интеграцией. Простыми словами, это способность мозга получать информацию от органов чувств, обрабатывать ее и правильно на нее реагировать. Именно поэтому игры с водой, песком, фасолью, рисом или различными тканями – это не просто развлечение для маленького ребенка. Они развивают мелкую моторику, внимание, координацию движений, речь и даже помогают малышу учиться концентрироваться и спокойнее воспринимать новые впечатления. Организовать такие игры совсем несложно. Насыпьте в контейнер рис или фасоль и спрячьте внутри небольшие игрушки. Предложите малышу найти их. Во время купания переливайте воду из стаканчика в стаканчик. Давайте ребенку трогать разные ткани, листья, шишки, разные текстуры. И обязательно называйте, какие они – гладкие, колючие, мягкие, твердые. Главное правило – это безопасность. Все материалы должны соответствовать возрасту ребенка, а игры проходить только под присмотром взрослых. Помните, для малыша развитие происходит не только с книжками и карточками. Иногда самый ценный урок – это возможность потрогать, пересыпать, размазать, исследовать мир собственными руками. Ведь именно через такие простые открытия ребенок растет, учится и каждый день становится уверенней. Чтобы малыш чувствовал себя уверенно и днем, и ночью, используйте подгузники Sof Premium. Мягкие, дышащие, гипоаллергенные. Они сохраняют кожу малыша сухой, без раздражений.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: «Азия Плюс». Дорогие, буду их оспиять.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамадагуни азиз. Бинобай тилой агенти обухаво шиносии Тоджикистон хабы иншон тайхриобандай бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 19 дараджа гарм, дар Хуҷанд 25 дараджа гарм, дар Бухтар 25 дараджа гарм, дар Душанбе ва нуҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараджа гарм мешавад. Таби болидан насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Радио со вкусом Востока.
6: Азия Плюс.
5: Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Продолжаем обсуждать темы, связанные со школой. Почему одним детям страшно идти в школу, а другие ждут, не дождутся этого дня? Как правильно настроить детей на школу? Сегодняшняя тема.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Совсем скоро прозвучит первый звонок, и многие родители уже начинают готовить детей в школе. Но часто, сами того не замечая, готовят их к тревоге. «Не балуйся, учитель будет ругать, теперь начнется серьезная жизнь» и так далее. Знакомые фразы. Нам кажется, что так мы воспитываем ответственность, а ребенок слышит совсем другое. Школа – это место, где страшно ошибаться. Психологи говорят, отношение ребенка к школе во многом формируется еще до первого учебного дня, и зависит оно прежде всего от того, как о школе говорят взрослые. Попробуйте заменить пугающие фразы на поддерживающие. Вместо «будешь плохо учиться, станешь дворником», скажите: «в школе ты узнаешь много нового и найдешь друзей». А слова как «смотри, не опозорь меня», «я горжусь тобой уже сейчас» вселяют в ребенка страх и тревогу. Очень важно объяснить ребенку, что ошибаться – это нормально. Никто не рождается с красивым почерком или знанием таблицы умножения. Даже взрослые ошибаются каждый день. Ошибка – часть обучения. Еще один совет – не создавайте из школы культ. Если все разговоры дома только об оценках, уроках и успехах, ребенок начинает думать, что его любят только за хорошие результаты. А ведь детям важно знать. Их ценят не за пятерки, а просто потому, что они наши дети. И обязательно расскажите о том, что в школе будет интересно. Новый рюкзак, красивые тетради, перемены, друзья, творчество, спортивные игры. Пусть у ребенка появится чувство любопытства, а не ожидание экзамена длиной в 12 лет. Если ребенок говорит «не страшно», не отвечайте «не бойся». Лучше скажите «я понимаю, что тебе немного тревожно». Это нормально. Когда начинается что-то новое, многие волнуются, но я рядом, и вместе мы обязательно справимся. И самое главное – сохраняйте спокойствие сами. Родительское спокойствие передается детям гораздо быстрее, чем любые слова. Если мама и папа уверены, что школа – это новый и интересный этап жизни, ребенок тоже будет воспринимать ее именно так. Пусть 1 сентября станет не днем испытаний, а днем открытий. Ведь школа – это не только место, где учатся читать и писать. Это место, где дети учатся дружить, мечтать, преодолевать трудности и верить в свои силы. Хочу сказать всем родителям первоклашек, вы справитесь. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
4: Як
5: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Бёрна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идорай реклама 41 41.
6: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Жаркое лето уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас, Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал, Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Да!

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Мы роба рузи киомат гами ки хаст. И наст. Ки руи мардуми дуньо дубора боят дид. Сои.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Бубин бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Har roz ya qadam ba pesh. Asia Plus. Хит на Asia Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Graceland». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом, да,

Рулер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирахс. Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

Рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Талаб кардам зидоное, яке панд. Маро фармуд, боно дон мапайванд. Саадейши рози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.